Первый год Гитлер пришел, как пришел, так и ушел. Ах, цун металлом шлоссен хай Гитла. Армянский продакшн фильм и Колумбия Пикчерс представляет Шадафака песня. А я

0: Herkese merhaba, ben Ajar. Bugün yine de röportaj yapacağız. İnsanlara Türkçe milli şarkıları dinletiriz ve onlar tepkilerini verecekler. İlk şark 10. Yıl Marşı ve ikinci şark İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Hadi bakalım insanlar ne diyecekler.
1: Ну что-то патриотическое, да? Да? Мне нравится, классно песня.
2: Біз отбасымызбен Турцияда демалған уақытта көбінесе амфитеатрда кешке қарай адамдар осы өлеңді қосады. Әйтеуір сол сценада тұрған жүргізуші бүкіл адамды сценаға шақырады да айтады, білмеймін, бір марш сияқты нетіп бастайды. Арасында бір фразаларды естимін, Ататүрік бірдеме деген адамның рухын көтереді. Өйткені менің ойымша түркі халқы өздерінің салт дәстүрін корни уважают, мне так кажется.
1: Мне кажется, это азербайджанская или иранская музыка. Что-то из этого напоминает. Как бы я не особо привык такие песни или музыку такую слушать. Наверное, ассоциация у меня там, может быть, с их базарами, что они там на их национальных музыкальных инструментах там
3: А вы по-казахски говорите?
1: Нет, я не говорю.
3: Это турецкая песня. Патриот Туран сияқты бүйтіп шығайтау керек сияқты меніңше.
0: Саған түркше өлеңдер ұнай ма?
3: Иә, особенно саундтреки. Особенно на барой. Запах клубники сюда.
4: Мне нравится. Такая боевая песенка. Что еще я могу сказать? Ну, я бы под нее станцевал. Все.
0: Тебе нравятся турецкие песни?
4: Ну, «Долина волков» — сериал классный. Там саундтрек под основной вступительный момент. Очень интересная песня. Ну, эта песня мне понравилась. Она, по-моему, не турецкая. Да?
0: Турецкая.
4: Турецкая? Ну, она мне понравилась.
5: Я ұнады, адамға бір рух беретін сияқты, сөздері де анық, маған ұнады. Түрік бір нәрсе деп айтқандарымды ғана түсіндім. Мен үшін рух беретін бір өлең сияқты көрінді, түрік халқына.
0: Сен түрікше өлеңдер тыңдайсың ба?
5: Иә, тыңдаймын.
0: Қандай?
5: Мен в основном сериалдардың саундтректерін тыңдаймын.
2: Здравствуй, советское время.
6: Да, начало советское напоминает и... Мелодия как бы московский, цирк почему-то.
2: И немного еврейских мотивов.
6: Да.
2: У меня что-то садик вспомнился, потому что аранжировки такого метода. И что-то такое либо гимновое, либо объединяющее, может даже практическое.
6: Какие-то советские картинки просто.
7: Ну, у меня такие прям, знаете, типа, как будто это какой-то... Как будто бы это той, только по-турецки. И как будто свадьба какая-то, они там такие танцуют все.
5: Мен бұл өлеңді өте энергетикалық және маршық деп ойлаймын. Маған негізінде түрік өлеңдері өте ұнайды. Мен оларды өте жақсы көремін, өте көп тыңдаймын.
8: Хочется маршировать. Ну, это энергичная песня, такая быстрая, под нее можно двигаться. Мне это нравится.
5: Ну, начало мне понравилось, а вот припевчик вообще не залетел. Вот. А так, хорошая музыка. Ну, вначале напоминала клубняк. Вот. А потом, когда уже как А потом как будто на попеве как будто какой-то гимн.
8: Нравится. Веселая, легкая.
9: Унаганда кішкене түсінбедім не айтады. Мелодиясы кішкене бір түрлі.
10: Не знаю, когда эту музыку вспоминаешь, лагерь, как ты там танцуешь, возле костра. Или же едешь на машине куда-нибудь в далекую поездку. Расслабляешься для релакса. Под эту музыку, под этот бит, лучше всего тренироваться?
7: Что-то пока что такое интересное.
10: Ну, увеличивается темп.
0: Ну, какая-то народная, наверное.
7: Это гимн Турции.
0: Да, гимн Эрдогана.
7: Я родилась в Турции.
11: Радио Türk Hareketi. 40 ozandan saz dinlesem usanmam yinen usanmam türküden. Müzik sesiniz olsun. Radyonuz Radyo Türk Hareketi ile sesiniz açık olsun.